0: vale a pena espreitarmos mais um segmento destas Canções do Nosso Tempo de Prokofiev, com a evocação de um jovem de 20 anos que nasceu com a Revolução.
1: Пожарные ищут милиция, ищут фотографы в красной столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего.